0: трудно сказать, что да, нахуй, что она дарит того. Ты не на лево, иди. Первый десна, первый картеля, шутит давно. Десна. Но для того, как картеля, тебя пирогу кошки не было. Ама каши, гирасы, не хапни, первый греба, я все. Не до худолика. Ama sakın ben kenar artık kadar dar.
1: Kadar dar, her yer kolay.
0: Ya artık seni başıma silin iker yani. Hmm. Ama seni silin iker, kırdı sen. Hayır, kimin o da? Deva hastı.
1: Ya.
0: Asker başına mı ne dedi? Her kenar uzun atıyorum.
1: Kokisin sen.
0: Hayır, makul. Kenar uzun atıyorum.